кибен тоба кабул курава нуба кантакан афу курава раскаланге адитьяба михун кура кантата эхаланге денавдгенве.